0: Поле. Пароль их отпачен.
1: Thank you.
2: Golf Hotel Alpha, Kia to Kivo.
1: Kivo, Golf Hotel.